словно бы хотела видеть, какие мои планы, то мне верь. Мови языком тела, мови мне бежь, что хочешь. Она бы хотела видеть, какие мои планы, то до ней. Мови языком тела, мови.